0: объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
1: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
4: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы, или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
5: Получение заработал.
4: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
5: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
4: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
5: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
4: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
7: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
6: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
6: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодага.
10: 15.
11: Пандра.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатра.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
13: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
12: Ну да, звучит как мечта.
13: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
12: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
13: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
12: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
13: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
12: 100%.
13: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
12: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
13: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
12: Ого!
13: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
14: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
13: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
14: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
13: Так.
14: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
13: Ну, логично, да.
14: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
13: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
14: Да, общество это сильно осуждало.
13: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
14: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
13: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
14: Это точно.
13: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его

0: Ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить. Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столице, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это

0: Не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
9: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
11: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
10: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
11: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
10: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
11: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
10: Клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
11: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой и, что гораздо важнее, над своим временем в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
10: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
11: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей — это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны.
10: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь?
12: ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
11: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
12: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
11: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
12: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
11: Ну, это не такая уж большая разница.
12: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, а платить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
13: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
11: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
12: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
11: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит: если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
12: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
11: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
12: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
11: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
12: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
14: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
12: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию только в четырех стенах и в полном одиночестве.
14: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
12: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
14: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
12: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
14: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
15: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
16: Вейп.
15: Ты что, куришь?
16: Нет. Вник вопрос.
15: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Важный сигнал.
17: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
15: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
18: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
17: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі більше не працюють.
18: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території в Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
19: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
17: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
15: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
16: Вейпы.
15: Ты что, куришь их?
16: Вник вопрос.
15: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию. Или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
20: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
17: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
21: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
17: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
0: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
17: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
1: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
17: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек. Однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
4: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
2: Важный сигнал.
17: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
6: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
17: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
22: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
17: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
22: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Белоруссии и Индонезии.
7: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
8: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
9: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
8: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
9: Ой, да ладно тебе.
8: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
9: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
8: И что лето? Какая разница?
9: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
8: То есть ты хочешь сказать,
9: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
8: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
9: Вот. 5,3.
8: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
9: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
8: Каким еще пожаром?
9: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
8: Но цены же держат.
9: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
8: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
9: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
8: А что не так с садиками?
9: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
8: 5% за месяц? Серьезно?
9: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
8: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
9: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
8: Ну, санаторий можно и не поехать.
9: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
8: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
9: А что там с напитками?
8: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
9: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
8: Вода с сиропом – импорт?
9: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
8: А, ну логистика еще.
9: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
8: И тут возникает парадокс административного сдерживания.

0: начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 мл.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 мл молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают?
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
0: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
0: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты

0: теряешь деньги.
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
0: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
0: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
0: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
0: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
0: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
0: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
0: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
0: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
0: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
0: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
0: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
0: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
0: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
0: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
0: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
3: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
13: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
12: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
14: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
12: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
15: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
12: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
16: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
12: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
18: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
17: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
19: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
17: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
20: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
17: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
21: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
17: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
0: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
17: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
22: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
23: Получение заработал.
22: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
23: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
22: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет.
23: Не было никаких ограничений. Все зависело от результатов.
22: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
24: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
12: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
12: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
12: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
4: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
6: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
5: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
7: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
5: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
5: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
8: Ждем бензин.
5: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
9: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет, за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
5: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
10: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
12: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
25: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
12: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
13: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
12: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
15: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще в ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
16: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
14: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Собы же сказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
18: Я военнослужащий 55-115 бригады Собы Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В, красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
14: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
18: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
14: Еще один автор обращения, Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
19: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза
16: закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
14: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
0: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
14: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
11: Лето.
17: Мосаме гарма.
11: Весна.
17: Бахар.
11: Осень.
17: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
22: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
21: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшевский.
25: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
21: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
25: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
21: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
2: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
3: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как БТО, короче.
5: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
4: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
5: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
6: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
5: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Сританов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
7: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
5: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
2: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
20: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
20: Лето.
17: Мосаме гарма.
20: Весна.
17: Бахар.
20: Осень.
17: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
10: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
10: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они, ну, реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
10: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
10: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
10: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
10: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
10: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
10: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
10: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается.

0: постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти 3/4.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать,

0: Жать через 5 лет они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно 3. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
5: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
4: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
6: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
9: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
4: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
10: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
11: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
9: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
4: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
12: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
4: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
14: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
13: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
15: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
13: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
16: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
13: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
18: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
20: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
19: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
21: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
19: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
0: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
19: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
1: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
19: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
22: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
22: Вторник.
23: Мангаль.
22: Среда.
23: Будх.
22: Четверг.
23: Джумерат.
22: Пятница.
23: Джума.
22: Суббота.
23: Хафта.
22: Воскресенье.
23: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
25: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
26: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием – это уже наличие практических решений на GitHub'е и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию. И таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
24: Новости регионов на радио «Сигнал».
19: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
19: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
19: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
19: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
19: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
16: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
4: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
4: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Елена Белазина, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
10: Заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Ну, мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
24: Невероятно, но факт.
11: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
24: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
13: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
0: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
2: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
10: Получение заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
16: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
4: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
4: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Очень.
24: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
24: 12.
23: Бара.
24: 13.
23: Тера.
24: 14.
23: Чодаха.
24: 15.
23: Пандраха.
24: 16.
23: Сола.
24: 17.
23: Сатраха.
24: 18.
23: Атара.
24: 19.
23: Унис.
24: 20.
23: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
17: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
17: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
17: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
17: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
17: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
14: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут.
17: Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
17: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
17: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
17: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение...

0: Две трети работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И, глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
1: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
1: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
1: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.

0: это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%, а предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, знает свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
9: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
11: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
10: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
11: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
10: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
11: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но по сути это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
10: Клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
11: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой и, что гораздо важнее, над своим временем в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
10: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
11: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей – это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны.
10: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь? ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
11: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
12: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
11: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
12: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
11: Ну, это не такая уж большая разница.
12: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, оплатить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
10: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
11: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
12: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
11: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит: если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
12: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
11: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
12: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
11: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
12: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
13: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
12: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее, это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию только в четырех стенах и в полном одиночестве.
13: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
12: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
11: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
12: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
11: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
14: Ты что, куришь?
15: Нет. Вник в вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Важный сигнал.
16: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
16: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
17: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
16: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
18: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
16: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
19: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
16: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейпы.
14: Ты что, куришь их?
15: Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует.
15: Да.
14: Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет?
15: Да.
14: И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
20: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
16: Соответствующие данные о зарплате.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек, однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
0: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, к категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
2: Важный сигнал.
16: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
20: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
16: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшин.
21: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
16: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
21: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Белоруссии и Индонезии.
1: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
22: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
4: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
22: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
4: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
22: Ой, да ладно тебе.
4: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
22: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
4: И что лето? Какая разница?
22: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
4: То есть ты хочешь сказать,
22: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
4: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
22: Вот. 5,3.
4: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
22: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
4: Каким еще пожаром?
22: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
4: Но цены же держат.
22: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
4: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
22: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
4: А что не так с садиками?
22: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
4: 5% за месяц? Серьезно?
22: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
4: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
22: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
4: Ну, санаторий можно и не поехать.
22: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
4: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
22: А что там с напитками?
4: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
22: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
4: Вода с сиропом – импорт?
22: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
4: А, ну логистика еще.
22: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
4: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
22: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
4: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
22: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
4: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
22: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
4: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
22: Но внутри продукта меньше.
4: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
22: Какой предел?
4: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
22: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
4: То есть льют суррогаты?
22: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
4: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
22: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
4: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
22: Какой еще козырь?
4: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
22: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
4: Почему? Стандартная метрика?
22: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
4: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой.
22: именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
4: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
22: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
4: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
22: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
4: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
22: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
4: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
22: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
4: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
22: Вот именно.
4: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
22: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
4: Налог на бедность.
22: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
4: То есть обеспеченные слои, эти 4,8%,

0: съедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллег.

0: секторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
1: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
2: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
3: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
10: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
9: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
9: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
12: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
9: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
13: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
9: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
15: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
14: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
16: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
14: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
17: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
14: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
18: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
14: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
19: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки. Насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
14: Главный аргумент для отдыха в России – это цена, а по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
21: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
22: Получение заработал.
21: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
22: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
21: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
22: Не было никаких ограничений. Все зависело от результатов.
21: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» ними тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливопродукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
1: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
24: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но, кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие, мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
5: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
6: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
8: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
25: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
9: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
10: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
9: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
11: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
9: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
13: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
15: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
12: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
16: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
12: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
16: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
12: Еще один автор обращения, Дмитрий Кистарко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
14: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
12: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
17: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
12: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
26: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
22: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
1: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
22: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
22: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
5: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
4: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
6: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
7: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
23: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
23: Лето.
19: Мосаме гарма.
23: Весна.
19: Бахар.
23: Осень.
19: Хизан.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
8: Угу.
9: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников.
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
9: Да.
8: Почти каждый шестой.
9: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе!
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившиеся заборы, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
8: Почти три четверти.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
8: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
8: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
8: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти полтора

0: и районами всего по 6 тысяч рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников. Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательства.

0: обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
5: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
4: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
6: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
9: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
4: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
10: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
11: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
12: «Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт – это нормальная цена».
4: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
13: «На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы».
4: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
15: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
14: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
16: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
14: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
17: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
14: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
19: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Но в сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
21: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
20: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
20: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
1: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
20: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС. А третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
22: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
20: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангаль.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Из первых уст.
18: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
26: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов, президент парка высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием это уже наличие практических решений на GitHub и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию. И таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
25: Новости регионов на радио «Сигнал».
20: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Важный сигнал.
20: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
20: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
20: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
20: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
7: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
7: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
7: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали.
11: Получение заработал.
10: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
25: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
24: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
10: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
12: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
12: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
0: За наявную інформацію, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
12: Позже появилась інформація, що ретрансляторы ніхто не відключив, а вони були уничтожені дронами ВСУ, розповідає воєнний аналітик Олексій Дроздович.
2: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
12: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Елена Белазина, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
11: Получение заработал.
10: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
7: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
8: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
7: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
9: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
7: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
1: 12.
15: Бара.
1: 13.
15: Тера.
1: 14.
15: Чодага.
1: 15.
15: Пандрага.
1: 16.
15: Солага.
1: 17.
15: Сатрага.
1: 18.
15: Атара.
1: 19.
15: Унис.
1: 20.
15: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
16: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
16: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
16: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
16: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
16: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
16: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
21: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
21: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
21: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
21: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
21: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
21: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
21: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
21: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
21: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
21: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
21: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
21: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
21: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
21: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
21: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
21: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
21: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
3: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
3: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
3: Ого, 72 тысячи почти.
21: Да.
3: Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
3: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
3: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
3: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
3: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2.

0: а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
1: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Но разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
1: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
1: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
1: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
1: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
1: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
1: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
1: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
1: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
1: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
1: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
1: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
1: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия

0: фиктивных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
9: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университет радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
11: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
10: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
11: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
10: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
11: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
10: Клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
11: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой и, что гораздо важнее, над своим временем в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
10: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
11: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей – это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны.
10: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – 0. Как ему планировать свою жизнь? Ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
11: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
12: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
11: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
12: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
11: Ну, это не такая уж большая разница.
12: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, а платить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
10: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
11: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
12: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
11: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит, если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
12: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
11: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
12: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
11: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
12: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
13: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
12: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию, только в четырех стенах и в полном одиночестве.
13: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
12: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
11: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
12: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
11: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейп.
14: Ты что, куришь?
15: Нет. Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Важный сигнал.
16: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
16: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
17: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
16: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
17: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території в Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
16: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
18: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
16: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
14: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
15: Вейпы.
14: Ты что, куришь их?
15: Вник вопрос.
14: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
19: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
16: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
20: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
16: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
1: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
16: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
16: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек. Однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
0: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
2: Важный сигнал.
16: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
4: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
16: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
22: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
16: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
22: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Беларуси и Индонезии.
6: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, в санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70%, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения.

0: будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению

0: сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
1: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
2: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
3: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
10: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
9: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
9: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
12: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
9: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
13: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
9: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
15: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
14: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
16: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
14: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
17: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
14: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
18: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
14: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель, и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
19: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
14: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
21: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Елена Белазина, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
22: Получение заработал.
21: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
22: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
21: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
22: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
21: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» Минфине тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
1: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
23: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
5: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
6: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
8: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
24: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
25: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
9: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
4: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
9: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
10: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
9: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
12: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
13: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
11: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь же сказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
15: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
11: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
11: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистарко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
14: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году, в январе месяце, получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
11: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
16: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу в обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
11: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которое записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
26: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
22: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
1: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
22: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
22: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
6: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как КГБТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
5: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
8: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
20: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
17: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет!
4: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
4: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
4: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
4: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
4: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
4: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
4: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
4: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
4: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
4: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
4: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
4: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
4: Угу.
9: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
4: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
4: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
4: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
4: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
4: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников?
4: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
4: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
4: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
4: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
4: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
4: Да.
9: Да.
4: Почти каждый шестой.
9: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
4: Верно. и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе!
4: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
4: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
4: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
4: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившиеся заборы, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
4: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
4: Почти три четверти.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
4: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
4: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
4: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
4: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
9: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
4: Вот я о том же.
9: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
4: Столица действует как такой

0: а раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто...

0: просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама?
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
5: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
4: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
6: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
9: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
4: Такое сообщение в Трэдс оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
10: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
11: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
12: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
4: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
13: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
4: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
15: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
14: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
16: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
14: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
17: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
14: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
19: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
21: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый containment. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
20: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
20: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
1: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
20: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
22: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
20: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангал.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Из первых уст.
18: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
26: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием – это уже наличие практических решений на GitHub'е и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию, и таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
25: Новости регионов на радиосигнал.
20: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Важный сигнал.
20: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
20: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
20: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
20: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
10: Получение заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
25: Невероятно, но факт.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
25: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
12: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
11: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
0: За наявну інформацію, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
11: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
9: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали?
10: Получение заработал.
9: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
10: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
9: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
10: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
9: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
17: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
14: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
14: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
8: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
14: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
25: 12.
24: Бара.
25: 13.
24: Тера.
25: 14.
24: Чодага.
25: 15.
24: Пандрага.
25: 16.
24: Сола.
25: 17.
24: Сатрага.
25: 18.
24: Атара.
25: 19.
24: Унис.
25: 20.
24: Бис.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
13: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
13: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
13: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
13: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
13: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
13: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси.
13: Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
13: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
13: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
13: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
13: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
13: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
13: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
13: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
13: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
13: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
13: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
13: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
13: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
13: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
3: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
3: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
3: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
3: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
3: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
3: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
3: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
3: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.

0: та, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации.

0: Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
9: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, ну, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
11: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, ну, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске вроде как бьют рекорды.
10: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, ну, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
11: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
10: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
11: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
10: Ну, клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
11: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой и, что гораздо важнее, над своим временем в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
10: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. Ну и где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
11: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей — это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны.
10: И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь?
12: ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
11: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
12: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
11: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
12: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
11: Ну, это не такая уж большая разница.
12: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, а платить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
11: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
13: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
11: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
12: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе, а для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
11: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит: если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
12: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
11: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
12: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
11: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
12: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
14: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
12: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию только в четырех стенах и в полном одиночестве.
14: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме. А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
12: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
11: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
12: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
11: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
15: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
16: Вейп.
15: Ты что, куришь?
16: Нет. Вник вопрос.
15: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Важный сигнал.
17: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
15: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
18: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
17: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
18: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території в Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
19: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
17: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
15: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
16: Вейп.
15: Ты что, куришь их?
16: Вник вопрос.
15: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию. Или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
5: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
17: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
20: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
17: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
1: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
17: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
17: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гродненском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек. Однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
0: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
2: Важный сигнал.
17: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
4: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
17: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
22: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
17: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
22: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Белоруссии и Индонезии.
6: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
7: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, в санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают.
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай

0: суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксируют

0: и онлайн-аукцион долгов Devex.
1: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
2: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
3: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
10: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
9: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
9: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
12: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
9: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
13: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
9: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
15: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
14: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
16: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
14: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
17: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
14: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
18: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
14: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
16: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым это уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки. Насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
14: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
20: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Елена Белазина, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
21: Получение заработал.
20: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
21: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
20: Ну, мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
21: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
20: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
22: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
1: увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
2: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
3: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
0: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Ну, надеюсь, сегодня получится.
14: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
5: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
14: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
14: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
8: Ждем бензин.
14: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
24: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
14: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
25: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
9: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
26: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
9: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
10: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
9: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
12: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
13: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
11: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь же сказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
15: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
11: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
11: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
17: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза.
4: Важный сигнал.
1: Три дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
2: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
1: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
16: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
1: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
16: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
1: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
20: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
14: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане.
0: Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
3: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
5: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
7: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
21: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. Если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее?
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
20: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
18: Лето.
22: Мосаме гарма.
18: Весна.
22: Бахар.
18: Осень.
22: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
10: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
10: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
10: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
10: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
10: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
10: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
10: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
10: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
10: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
10: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
10: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
10: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
10: Угу. Классы просто не добирают учеников?
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
10: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
10: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
10: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
10: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
10: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
10: Да.
8: Почти каждый шестой.
10: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
10: Ничего себе.
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
10: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
10: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
10: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
10: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
10: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
8: Почти три четверти.
10: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
8: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
10: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
8: Поликлиники, больницы.
10: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
8: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
10: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
8: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
10: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
8: Вот я о том же.
10: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
8: Столица действует как такой гигантский пылесос.
10: Да, да.
8: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
10: Так.
8: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
10: Кошмар.
8: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
10: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
8: Угу.
10: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
8: Спираль сужается.
10: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
8: Ну да, это точная наука.
10: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
8: Математика здесь абсолютно безжалостна.
10: Абсолютно.
8: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
10: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
8: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
10: То есть каждый пятый человек?
8: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
10: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
8: Соотношение работающих и иждивенцев.
10: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
8: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
10: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
8: Меньше 4 миллионов.
10: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
8: Ничего себе.
10: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
8: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
9: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
8: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
9: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
8: Или пробить товар на кассе.
9: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
8: Угу, это правда.
9: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
8: То есть это не накопительный счет?
9: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
8: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
9: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
8: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
9: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно.

0: экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до...

0: стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
5: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
4: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
6: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
9: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
4: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
10: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
11: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
9: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
4: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
12: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
4: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите пишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
14: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
13: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
15: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
13: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
16: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
13: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
18: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
20: Ну, станция – это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
19: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
19: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
21: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
19: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
22: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
19: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
2: Вторник.
23: Мангаль.
2: Среда.
23: Будх.
2: Четверг.
23: Джумерат.
2: Пятница.
23: Джума.
2: Суббота.
23: Хафта.
2: Воскресенье.
23: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
24: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
25: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно
1: готовящееся это выделение 3 грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов парков высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием – это уже наличие практических решений на GitHub и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию. И таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
19: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены. Внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
19: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых и технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
19: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
19: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
19: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
16: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
8: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
10: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
25: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
8: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
26: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали.
27: Получение заработал.
26: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
27: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
26: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. и какую-то премию или нет?
27: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
26: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
4: Невероятно, но факт.
9: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
26: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
13: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
0: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
13: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі більше не працюють.
0: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
13: Позже появилась інформація, що ретранслятори ніхто не відключив, а вони були уничтожені дронами ВСУ, розповідає воєнний аналітик Олексій Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
13: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
26: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
27: Получение заработал.
26: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
27: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
26: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
27: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
26: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
8: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
16: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
8: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
10: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
8: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
25: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
8: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодага.
1: 15.
2: Пандрага.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатрага.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого,
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
4: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
4: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
4: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
4: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
4: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
4: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
4: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
4: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
4: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
4: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
4: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
4: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
4: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
4: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
18: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
18: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
18: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
18: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна.

0: Работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может

0: снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
1: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же, любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
0: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
2: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
0: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
5: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой — рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
7: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
6: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
7: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
6: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
7: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
6: Клетка — это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
7: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой и, что гораздо важнее, над своим временем, в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
6: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель — это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
7: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей — это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6 тысяч. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванной от реальности остальной страны. И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь? Ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
8: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
9: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнесов в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
8: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
9: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
8: Ну, это не такая уж большая разница.
9: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, оплатить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
7: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная оплата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
10: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
8: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в Минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
9: Это нечестно по отношению к новичкам. Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе. А для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
8: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит, если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
9: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
8: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
9: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
8: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
9: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
11: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не заоблачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
9: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию, только в четырех стенах и в полном одиночестве.
11: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме.
7: А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
10: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
7: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
10: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
7: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
12: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
13: Вейп.
12: Ты что, куришь?
13: Вник вопрос.
12: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Важный сигнал.
14: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
14: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
15: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
14: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
16: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: Позже появилась інформація, що ретрансляторы ніхто не відключив, а вони були уничтожені дронами ВСУ, розповідає воєнний аналітик Олексій Дроздович.
17: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
14: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
12: И третья тема — нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения. Ты что, куришь?
13: Вник вопрос.
12: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует.
13: Да.
12: Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет?
13: Да.
12: И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорически противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
18: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
14: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
19: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
14: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
20: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
14: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гроднинском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек, однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
1: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
3: Важный сигнал.
14: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
18: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
14: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
2: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
14: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
2: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
14: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Белоруссии и Индонезии.
5: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
22: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
22: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
22: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
22: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
22: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
22: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
22: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
22: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
22: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
22: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
22: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
22: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
22: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
6: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
22: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, санаторий можно и не поехать.
22: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
22: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
22: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
22: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
22: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
22: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
22: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
22: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
22: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
22: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
22: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
22: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
22: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
22: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
22: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
22: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой.
22: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
22: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
22: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
22: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
22: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
22: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
22: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
22: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
22: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
22: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
22: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
22: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть 3 сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
22: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
22: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
22: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
22: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
22: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
22: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
22: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: но в системе жесткого контроля.
22: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
22: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
22: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
22: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
22: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
22: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
22: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневным,

0: происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
4: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
3: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиций коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
3: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
3: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого.

0: каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
6: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
5: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
5: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
8: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
5: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
9: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
5: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. В море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
11: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
10: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
12: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
10: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
13: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
10: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
14: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
10: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
15: Мы забрали туристов, которых уже отправили, и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
10: Главный аргумент для отдыха в России – это цена, а по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
17: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Елена Белазина, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
18: Получение заработал.
17: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
18: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
17: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
18: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
17: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» Минфине тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
19: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовый, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
5: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
20: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
5: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
21: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
5: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
22: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. Ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры. Ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Место бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
1: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
3: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
1: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
23: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
24: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
25: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
2: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
6: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
8: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
9: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
7: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь же сказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
11: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
7: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
11: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
7: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года. Однако позже снова вернули в зону боевых действий.
10: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. Закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
7: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
12: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу в обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
7: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которое записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «каличполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
18: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
15: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
16: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
15: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
16: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
15: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
19: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший МПЗ от нефти в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
20: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛР стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
1: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
3: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
21: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. Если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабней?
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
19: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
13: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет!
2: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
6: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
6: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
6: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
6: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
6: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
6: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
6: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
6: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
6: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
6: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
6: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
6: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
6: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
6: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
2: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
6: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
2: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
6: Достаточно просто отъехать от столицы.
2: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
6: Угу. Классы просто не добирают учеников.
2: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
6: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
2: Ну да, людей меньше становится.
6: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
2: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
6: Так.
2: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
6: Это классический эффект демографических ножниц.
2: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
6: Почти каждый шестой житель.
2: Да.
6: Да.
2: Почти каждый шестой.
6: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
2: Верно. и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
5: Ничего себе!
2: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
5: То есть стариков больше, чем детей?
2: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
5: Угу.
2: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
5: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
2: Какая?
5: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
2: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
5: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
2: Почти 3/4.
5: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
2: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
5: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
2: Поликлиники, больницы.
5: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
2: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
5: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
2: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
5: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
2: Вот я о том же.
5: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
2: Столица действует как такой гигантский пылесос.
5: Да, да.
2: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
5: Так.
2: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
5: Кошмар.
2: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
5: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
2: Угу.
5: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
2: Спираль сужается.
5: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
2: Ну да, это точная наука.
5: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
2: Математика здесь абсолютно безжалостна.
5: Абсолютно.
2: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
5: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
2: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
5: То есть каждый пятый человек?
2: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
5: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
2: Соотношение работающих и иждивенцев.
5: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
2: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
5: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
2: Меньше 4 миллионов.
5: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
2: Ничего себе.
5: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
2: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
5: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
2: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
5: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
2: Или пробить товар на кассе.
5: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
2: Угу, это правда.
5: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
2: То есть это не накопительный счет?
5: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
2: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
5: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
2: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
5: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
2: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
5: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
2: То есть номинально платить те же суммы.
5: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов.

0: уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей.
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем.

0: выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Дешевле дома сидеть. Названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
4: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
3: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат. Однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами. Комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
0: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
3: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
5: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
3: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
6: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
7: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
3: Такое сообщение в Трэдс оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
8: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
9: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
7: «Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена».
3: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
10: «На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы».
3: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Срочник военного времени. Правительство поддержало законопроект об отправке солдат срочной службы в пожарные части МЧС. Они смогут тушить НПЗ после атак дронов. Чтобы компенсировать нехватку личного состава в армии, военное командование едва ли не каждый день прибегает к новым способам вербовки. На этот раз правительство поддержало законопроект, который позволит направлять солдат срочной службы в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС. По данным издания «Ведомости», срочников планируют привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Кроме того, если сейчас такие подразделения работают в основном на закрытых и режимных объектах, то после принятия закона их смогут использовать и в населенных пунктах.
12: Законопроект предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
11: По словам военного эксперта Ивана Ступака, инициатива появилась сейчас не случайно.
13: Сегодня российская система МЧС испытывает серьезный кадровый дефицит. Часть сотрудников ушла в другие структуры, часть на войну. Многие увольняются из-за низких зарплат. Поэтому государство пытается закрыть этот дефицит за счет военнослужащих срочной службы.
11: По официальным данным, зарплата пожарного в Москве в среднем примерно 50 тысяч рублей, а инженеру по беспилотным авиационным системам с профильным образованием и опытом работы предлагают около 25 тысяч рублей в месяц. На фоне регулярных ударов украинских беспилотников по нефтебазам, складам топлива и промышленным предприятиям нагрузка на пожарные подразделения в России значительно выросла, отмечает экс-сотрудник МЧС Сергей Кушнир.
14: Тушение пожаров на нефтебазах или промышленных объектах – одна из самых сложных задач. Для этого нужны опыт, специальная подготовка и постоянная практика. Срочник после нескольких месяцев обучения не сможет полноценно заменить профессионального пожарного.
11: Если закон примут, призывников впервые смогут массово использовать не только для выполнения военных задач, но и для ликвидации массированных дроновых налетов в ТУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
16: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
18: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый контейнмент. И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, Они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
17: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
19: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
17: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
16: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
17: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
20: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
17: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
21: Вторник.
22: Мангаль.
21: Среда.
22: Будх.
21: Четверг.
22: Джумерат.
21: Пятница.
22: Джума.
21: Суббота.
22: Хафта.
21: Воскресенье.
22: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о выдвижении кандидатур на предоставление грантов для студентов и преподавателей.
23: Второй вопрос – это, так сказать, уже давно готовящееся это выделение трех грантов и 30 стипендий студентам и преподавателям в сфере высоких технологий. Отработал наш образовательный совет, который наполовину состоит из представителей коммерческих наших компаний, резидентов президент парка высоких технологий. Были очень внимательно рассмотрены все поданные документы. Приятно даже были удивлены, потому что действительно мы ставили основным критерием – это уже наличие практических решений на GitHub'е и коммерциализированных, уже имеющих монетизацию. И таких работ просто много. Поэтому сегодня мы докладываем наблюдательному совету о тех кандидатах и предлагаем к утверждению, которые ответили нашим критериям и которые, надеемся, получат свои гранты.
1: Новости регионов на радиосигнал.
17: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
0: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
17: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
17: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
4: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
17: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры. Канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
14: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
11: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
5: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
11: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
6: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
11: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
8: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали.
24: Получение заработал.
8: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
24: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
8: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
24: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
8: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали, не выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
9: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
10: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
9: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
12: За наявну інформацію, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
9: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
9: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
8: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
24: Получение заработал.
8: Совершенно. Это директор делал предприятие.
24: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
8: Мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
24: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
8: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
14: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
11: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО «Кузбасса». Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
5: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
11: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
6: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
11: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский МПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
16: 12.
22: Бара.
16: 13.
22: Тера.
16: 14.
22: Чодага.
16: 15.
22: Пандрага.
16: 16.
22: Сола.
16: 17.
22: Сатрага.
16: 18.
22: Атара.
16: 19.
22: Унис.
16: 20.
22: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела,
19: ага.
18: А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
0: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
0: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
0: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
0: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
0: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
0: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
0: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
0: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
0: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
0: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
0: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
0: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
0: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и...

0: вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
1: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
1: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
1: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
1: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
1: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
1: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
1: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
1: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции ПВТ.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы

0: успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
1: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
2: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
1: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Беларуси и Индонезии.
5: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках, но кроме того и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Добро пожаловать в «Давайте разберемся». Сегодня мы обсуждаем, наверное, главный выбор, который стоит перед каждым работающим белорусом в 2026 году. С одной стороны, стабильная, высокооплачиваемая работа по найму, а с другой – рискованный, но потенциально свободный путь индивидуального предпринимателя и самозанятого.
7: Да, и центральный вопрос, который мы ставим, звучит, в общем-то, так. Что на самом деле выгоднее, безопаснее и, скажем так, правильнее в нынешних экономических реалиях? Ведь законодательство меняется, просто на глазах, а зарплаты, по крайней мере, в Минске, вроде как бьют рекорды.
6: Совершенно верно. И я здесь, чтобы доказать, что предсказуемость, социальная защита и, что немаловажно, солидный доход в найме сегодня с лихвой перевешивают все эти, довольно иллюзорные преимущества так называемого свободного плавания.
7: А я вот считаю, что, несмотря на все трудности и новые барьеры, только работа на себя дает настоящую независимость и контроль над своей жизнью. И никакие, знаете ли, корпоративные бонусы этого не заменят.
6: Хорошо, давайте тогда сразу к сути, к деньгам. По официальным данным, средняя зарплата в Минске к началу 2026 года – 4290 рублей. Это не просто какая-то цифра, это реальность для многих специалистов. Давайте-ка посчитаем, что это значит. Так, вычитаем 13% подоходного налога и 1% фонд социальной защиты, то есть ФСЗН. Это у нас минус 600 рублей. Итого на руки человек получает около 3700 рублей. Чистыми. Каждый месяц как часы.
7: Уверенность или все-таки поводок? Вы говорите чистыми, но я бы, знаете, назвала это ценой за несвободу. Вы называете это комфортом, но, по сути, это просто очень удобная такая, знаете, позолоченная клетка. Разве не так? Это и есть те самые знаменитые золотые наручники.
6: Клетка – это, по-моему, слишком сильное слово. Человек обменивает свою квалификацию и 8 часов времени на финансовую стабильность. И ведь не просто на зарплату. Не забывайте про соцпакет. В условиях кадрового голода, когда в стране не хватает 150 тысяч работников, компании буквально борются за людей. Медстраховка на всю семью, оплата обедов, абонемент в спортзал. Если посчитать, это еще 300, а то и все 500 рублей в месяц, которые человек не тратит из своего кармана.
7: Постойте, Нола, этот контракт заключается с позиции слабого. Работник всегда в более уязвимом положении. И вот эти ваши золотые наручники спроектированы так, чтобы он просто боялся их снять. Чем выше зарплата, чем больше этих бонусов, тем страшнее уйти и начать что-то свое. Человек становится зависимым от комфорта, он теряет хватку, перестает рисковать. Он отдает контроль над своей карьерой, что гораздо важнее, над своим временем, в чужие руки. А потом удивляется, почему в 45 лет его вдруг оптимизировали.
6: Постойте, давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы говорите про контроль, а я говорю про отсутствие постоянного ежедневного стресса. Наемному работнику не нужно думать, где найти деньги на аренду офиса, как заплатить налоги, чем выплатить зарплату сотрудникам. Его не волнуют проверки из налоговой или там МЧС. Он выполнил свою работу, и его голова свободна. А предприниматель – это и директор, и бухгалтер, и курьер в одном лице. Он работает не 8 часов, а все 24. И где здесь свобода? В постоянной тревоге за то, выживет ли твой бизнес завтра.
7: А вот здесь я с вашей математикой, знаете ли, не согласна. Ваша средняя зарплата в 4290 рублей – это же классическая средняя температура по больнице, включая морг. Эту цифру создают айтишники и финансисты, у которых под 6000. Давайте выйдем за пределы Минской кольцевой. В Могилевской области средняя зарплата 2485 рублей. А в районах вроде Шерковчинского или Миорского люди и 1500 рады. Для подавляющего большинства белорусов ваши золотые наручники – это, простите, недостижимая фантазия. А те, кто их носит в Минске, сидят в своей золотой клетке, совершенно оторванные от реальности остальной страны. И все же, даже 2485 рублей в Могилеве – это предсказуемый доход. Человек знает, что он получит эти деньги 5 и 20 числа. А сколько получит, скажем, фотограф-фрилансер в том же Могилеве? В одном месяце 3000, а в следующих двух – ноль. Как ему планировать свою жизнь? Ипотеку ему банк не даст. Стабильность, даже на более низком уровне, для большинства людей гораздо ценнее, чем вот эта эфемерная свобода с риском остаться без копейки.
8: Но эта предсказуемость висит на волоске. Один неудачный проект, один новый начальник, одно решение совета директоров о реструктуризации. И все, предсказуемость заканчивается письмом об увольнении. Предприниматель хотя бы сам управляет своим риском. Он за штурвалом своего корабля, пусть это даже маленькая лодка в шторм. А наемный сотрудник – всего лишь пассажир на огромном лайнере, который в любой момент может сменить курс без его ведома. Или, что хуже, напороться на айсберг. Комфортно, да, но до первого столкновения.
9: Но большинство лайнеров все-таки не тонут. А большинство маленьких лодок, увы, не выдерживают и первого шторма. Статистика закрытия бизнеса в первый год это, знаете ли, наглядно подтверждает. И, кстати, о штормах. Правила для этих лодок становятся все жестче и жестче.
8: Да, я признаю, что для самозанятых правила ужесточились. С 1 июля 2026 года появились новые обязательства. Но я настаиваю. Это цена за легальную работу и независимость. Это не атака, это эволюция рынка.
9: Эволюция. По-моему, это налог на воздух. 45 рублей в месяц, даже если ты ничего не заработал. Как можно экономически или там морально оправдать налог на нулевой доход? Это же просто абсурд. Давайте снова посчитаем. Самозанятый, допустим, репетитор. В июле у него мертвый сезон, он заработал, ну скажем, 400 рублей. Его налог на профдоход НПД по ставке 10% – это 40 рублей. Но заплатить он должен 45. То есть его реальная налоговая ставка уже не 10%, а 11,25.
8: Ну, это не такая уж большая разница.
9: Подождите, я не закончил. А если он заработал всего 200 рублей, пока нарабатывал базу клиентов? Налог 20 рублей, а платить надо все те же 45. Реальная ставка взлетает до 22,5%. Это не эволюция, это грабеж среди бела дня. Это наказание за то, что ты пытаешься работать легально, но у тебя пока, может быть, не получается выйти на стабильный доход.
7: Постойте, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Этот платеж вводится не для грабежа. Его цель – исключить фиктивную регистрацию. Были тысячи людей, которые регистрировались плательщиками НПД, просто чтобы не попасть в списки незанятых в экономике, но по факту не работали и в бюджет, соответственно, ничего не платили. Эти 45 рублей – это минимальная плата за статус, за возможность легально работать и не бояться камеральных проверок после покупки машины или квартиры. Это фильтр для тех, кто серьезно настроен.
10: Я не согласен с вашей логикой. Это не фильтр, а шлагбаум. Он убивает саму идею попробовать себя в бизнесе. Человек, который только начинает, швея, дизайнер, консультант, он может не иметь дохода первые месяцы. Он ищет клиентов, нарабатывает портфолио, а теперь ему придется платить из своего кармана за право попытаться работать. Это выталкивает людей ровно в две стороны. Либо обратно в тот самый комфортный найм, о котором я говорил, либо в серую зону, где риски еще выше. Государство как бы говорит: не пробуй, если не уверен на 100%. Но в бизнесе никто и никогда не уверен на 100%.
8: А я считаю, что 45 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это две чашки кофе в минской кофейне. Если человек не может найти 45 рублей в месяц, чтобы инвестировать в свой легальный статус, то, возможно, ему и не стоит начинать бизнес. Это элементарная проверка на минимальную финансовую грамотность. Да, это отсекает тех, кто хочет просто числиться, но не работать. И в результате рынок становится прозрачнее. Да, правила жестче, но они честнее по отношению к тем, кто платит налоги регулярно.
9: Это нечестно по отношению к новичкам.
10: Вы легко сравниваете это с двумя чашками кофе. А для кого-то в регионе это, между прочим, оплата интернета за месяц, который нужен для той же работы. Кроме того, вы почему-то забыли про отмену налогового вычета в 2000 рублей. Раньше человек мог начать, и первые 2000 заработанных им рублей не облагались налогом. Это давало ему время и небольшую фору, чтобы встать на ноги. Теперь этого нет. Все эти меры в совокупности, и новый платеж, и отмена льготы создают враждебную среду для старта. Это не очищение, это удушение малого предпринимательства на корню.
8: Это не удушение, а взросление. Эпоха налоговых детских садов, скажем так, закончилась. Государство четко говорит, если ты работаешь на себя, ты являешься полноценным экономическим субъектом, а значит, должен участвовать в финансировании госрасходов, пусть и минимально. Эти 45 рублей – твой минимальный вклад. Это делает статус самозанятого более весомым и ответственным. Люди будут дважды думать перед регистрацией, и это хорошо. Будет меньше случайных людей и больше настоящих профессионалов.
10: И вот эта необходимость постоянно думать, считать, рисковать и нести ответственность за все на свете подводит нас к самому главному, к психологической цене этого выбора.
8: Я бы не назвала это ценой, я бы назвала это зрелостью, но давайте обсудим.
10: Хорошо. Работа по найму предлагает то, что можно назвать скучной безопасностью. Да, возможно, без ежедневных подвигов и американских горок, но с гарантированным отпуском, с выходными, с оплачиваемыми больничными, за тебя платят взносы в ФСЗН, ты социально защищен, у тебя будет пенсия. Ты можешь уйти с работы в 6 вечера и, вопреки вашим словам, действительно забыть о ней до утра, потому что конечная ответственность не на тебе.
8: А ее нет. А что до психологии? У предпринимателя тоже есть выгорание, я не спорю. Но это совершенно другое выгорание. Это, я бы сказала, клиническое выгорание от гиперответственности за свое детище, за своих людей, за свое будущее. Это как работа солигорских шахтеров, тяжелая и изнурительная, невидимая для многих на поверхности. Но это работа на себя, на свою семью, а не на абстрактную корпорацию, которая выжмет из тебя все соки, а потом просто заменит на более молодого и дешевого сотрудника.
10: Вы приводите красивую метафору, но статистика, знаете ли, неумолима. Только 5-7% населения психологически готовы к бизнесу с его тотальной неопределенностью и рисками. Для остальных 93% это прямой путь к тревожным расстройствам, бессоннице и депрессии. Я знаю реальную историю. Андрей, успешный маркетолог, решил, что он хочет свободы и открыл свою кофейну. Прогорел через год, влез в долги на 15 тысяч долларов и с огромным облегчением вернулся в офисный найм. Его слова мне: «Никогда больше. Я хочу просто делать свою работу и спать по ночам». Это выбор большинства, и это совершенно нормальный, здоровый выбор.
11: А я вам приведу другую историю. Фрилансер-дизайнер Марина. Да, она зарабатывает не за облачные деньги, свои 3000 рублей, работая из дома. Она иногда жалуется на одиночество, на то, что стены давят, и на заказчиков, которые пишут в 11 вечера. Но она хозяйка своего времени. Она не тратит 2 часа в день на дорогу в офис и обратно. Она сама выстраивает свой день. Может пойти днем в спортзал или погулять с ребенком, когда в парке никого нет. Проблема не во фрилансе, а в неумении выстраивать границы и организовывать свое время. Это вызов, который делает человека сильнее, а не превращает в офисный планктон, для которого единственная отдушина – это сплетни у кулера.
10: Но вот эта необходимость постоянно выстраивать границы, бороться за заказы, вести бухгалтерию, продвигать себя в соцсетях – это и есть та самая вторая, третья и четвертая работа, которую ваша Марина выполняет бесплатно, вдобавок к основной. У наемного сотрудника в компании есть отдел маркетинга, есть бухгалтерия, есть юристы. Он может сфокусироваться на своей профессиональной задаче и быть в ней лучшим. А Марина вынуждена быть специалистом во всем сразу. Это не делает ее сильнее. Это распыляет ее энергию и ведет к тому же самому выгоранию только в четырех стенах и в полном одиночестве.
11: Это вопрос выбора и личного роста. Кто-то предпочитает, чтобы за него все решали, а он лишь выполнял узкую функцию, был шестеренкой в большом механизме.
7: А кто-то хочет быть дирижером своего оркестра. Пусть даже этот оркестр поначалу состоит из одной скрипки. Да, это в разы сложнее. Но удовлетворение от построенного своими руками несравнимо с удовлетворением от полученной зарплаты, размер которой от тебя почти не зависит. Это, знаете, фундаментальная разница в мировоззрении.
9: Подводя итог, я, в общем-то, остаюсь при своем мнении. В 2026 году работа по найму в стабильной компании предлагает высокий, а главное, предсказуемый доход, мощный социальный пакет и ту самую психологическую защищенность, которой так не хватает в нашем мире. Мир предпринимательства с его новыми налогами, ограничениями и постоянным риском выгорания просто не может этого предложить подавляющему большинству людей.
7: А я по-прежнему убеждена, что, несмотря на все сложности, работа на себя остается единственным путем к подлинной финансовой и личной свободе. Это путь для тех, кто готов платить цену за независимость и не согласен на комфортную, но все же, как мы уже говорили, позолоченную клетку наемного труда.
9: Очевидно, что выбор между этими двумя путями зависит не только от экономики, но и, наверное, от склада характера, от готовности к риску и личных жизненных целей.
7: Угу. И сегодняшний наш разговор, как мне кажется, показывает два совершенно разных, но по-своему логичных сценария жизни. Окончательный выбор всегда за человеком. Это был большой выпуск подкаста «Давайте разберемся». Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
12: И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
13: Вейп.
12: Ты что, куришь их?
14: Вник вопрос.
12: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Важный сигнал.
15: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
15: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
15: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
16: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
15: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
15: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об электронных системах курения.
12: И третья тема — нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
18: Вейпер.
12: Ты что, куришь? Нет.
14: Вник вопрос.
12: Да, вник. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди молодежи нашей, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Я помню, когда мы вводили эти курительные, некурительные электронные, вопрос стоял в том, что в России это уже зараза существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить, но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут, уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию или нет? Да. И вдруг появляется эта тема. Но я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как в алкоголе, поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Ну, послушаем и примем соответствующее решение. Но и самое главное – я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну, выпил там 100 грамм, кто не пьет? Пьют. А курить, гробить свое здоровье, когда медики вообще уже точно знают, что рак легкого – это первопричина курения. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Дешевле дома сидеть — названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
19: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
15: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
18: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
15: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
20: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
15: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
15: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Круглом на производстве погиб 32-летний рабочий. Трагедия произошла утром 7 июля на деревообрабатывающем предприятии. По предварительной информации, во время работы на брусовальном станке произошел внезапный выброс пиломатериала. В результате 32-летний работник получил тяжелые травмы и погиб на месте. В Гроднинском районе легковушка столкнулась с трактором. ДТП произошло на автодороге Р-145 Гродно-Острина-Радунь, граница Литвы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen, выполняя обгон трактора МТЗ-80, не убедился в безопасности маневра, и в этот момент трактор под управлением 18-летнего водителя начал поворачивать налево, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии 25-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. В Слониме прошли учения по подавлению массовых беспорядков. Особое внимание уделялось маневрированию тактических групп, работе в защитной экипировке, использованию бронещитов и других специальных средств. На опубликованных кадрах также видно, что в ходе учений сотрудники силовых структур использовали служебное оружие. В Поставском районе пересмотрели список тунеядцев. Оказалось, что более 450 человек попали в него ошибочно. Первоначально в списке числилось 1590 человек, однако после обходов по месту жительства, проведенных сотрудниками милиции, в нем осталось 1109 человек. Таким образом, более 450 человек были включены в список необоснованно. Во время рейдов милиционеры не только уточняли сведения, но и выдавали гражданам направление в районную комиссию по содействию занятости. Ранее аналогичные ошибки были выявлены и в Бешенковичском районе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
0: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
3: Важный сигнал.
15: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
2: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
15: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшин.
22: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
15: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
22: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
15: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о большом потенциале для сотрудничества Белоруссии и Индонезии.
5: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности. И здесь уже есть ряд хороших результатов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
8: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой.
8: именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
8: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть 3 сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Прессом.
10: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
8: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
10: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
8: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
10: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
8: Это вызовет моментальный шок.
10: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
8: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
10: Иначе?
8: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
10: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
8: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
10: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
8: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
10: но в системе жесткого контроля
8: шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
10: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
8: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
10: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
8: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
10: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
8: Да.
10: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
8: А чем?
10: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
8: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
10: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
8: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
10: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
8: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
10: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно

0: Новости союзного государства. Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за три года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за три года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
1: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
2: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
3: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то дополнительной.

0: зарплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиах.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект Белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
6: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
5: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
5: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
8: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
5: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
9: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
5: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
11: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
10: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
12: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
10: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
13: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
10: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
14: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
10: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
15: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
10: Главный аргумент для отдыха в России – это цена, а по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
17: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
18: Получение заработал.
17: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
18: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
17: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет.
18: Не было никаких ограничений. Все зависело от результатов.
17: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» Украине тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливопродукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
19: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
5: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
20: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
5: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
21: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
5: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Министр иностранных дел Максим Рыженков о характере отношений Белоруссии и Индонезии.
22: На встрече с моим коллегой, министром иностранных дел, мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие, мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России Омский МПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
1: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
3: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
23: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
24: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
25: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
26: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
5: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
2: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
5: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
6: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
5: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
8: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
9: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
7: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
11: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
7: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
11: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
7: Еще один автор обращения, Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
10: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
7: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
12: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
7: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калечполки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
4: Лето.
13: Мосаме гарма.
4: Весна.
13: Бахар.
4: Осень.
13: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
17: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
15: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
18: В
17: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
15: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
1: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
15: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
1: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
15: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о будущем Беларуси и Индонезии.
18: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать, только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
7: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
3: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
7: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
20: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
7: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
21: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
22: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
23: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
24: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
7: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о будущем Белоруссии и Индонезии.
18: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились. Поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
0: учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
0: 20.
13: Бис.
0: 30.
13: Тис.
0: 40.
13: Чалис.
0: 50.
13: Пачас.
0: 60.
13: Сат.
0: 70.
13: Саттар.
0: 80.
13: Асси.
0: 90.
13: Навве.
0: 100.
13: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
6: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
5: Ну, слушай, политика есть политика.
6: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
5: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
6: Ну, давай.
5: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
6: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются. Со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
5: Метеозонды, да-да.
6: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
5: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
6: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
5: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
6: Гениальный.
5: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
6: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
5: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
6: И ради чего?
5: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
6: То есть они вычисляют их позиции?
5: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
5: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
5: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
5: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
6: Платить страной.
5: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
6: Но это же...
5: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
6: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
5: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
6: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
5: Военным хабом.
6: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
5: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
6: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
5: Это инструмент.
6: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
5: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
6: Причем тут эмоции – это факты.
5: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
6: Да, пилоты вслепую сажают борта.
5: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
6: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
5: Бинго! И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
6: Но сам факт.
5: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
6: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
5: И ты начинаешь нервничать.
6: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
5: Логично.
6: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
5: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
6: Да ладно?
5: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.

0: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
1: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
0: Ну, давай.
1: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
0: Но.
1: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
0: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
1: Да неужели?
0: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
1: С огромным дисконтом.
0: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
1: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
0: Ну, наличку можно...
1: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
0: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
1: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
0: Что, заборы с двух сторон?
1: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
0: Транзит умер, да.
1: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
0: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
1: Идеальный? Да ты издеваешься?
0: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
1: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
0: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
1: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
0: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы.

0: Боры – это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
1: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
0: Какой?
1: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
0: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
5: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
4: Такую статистику опубликовал Национальный банк. А вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
6: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
4: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
7: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
4: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящее пыточное. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
8: Воду пьют. Сено все.
9: А где котики?
8: Девочки, девочки, сладкие, что вы? Девочки.
4: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
10: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
4: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
10: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
4: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
11: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
12: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
13: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
14: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
4: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
15: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
14: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационной специальности тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
16: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
14: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов-беспилотников, специалистов авиационного профиля.
17: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
14: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о новой главе в летописи белорусско-китайских отношений.
19: Для меня особая радость находиться сегодня здесь, на древней прекрасной земле провинции Ганьсу, в золотом городе Ланчжоу. Хочу начать со слов искренней благодарности китайской стране за поддержку сегодняшнего мероприятия. Тот масштаб гостеприимства, который мы чувствуем с первой минуты пребывания в провинции Ганьсу. Мы собрались здесь, на берегах мастера Хуанхэ, не ради протокола. Сегодня мы открываем новую главу в летописи белорусско-китайских отношений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
21: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
20: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
23: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
20: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
24: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
20: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
26: Сиаха.
25: Синий.
26: Нила.
25: Коричневый.
26: Бура.
25: Зеленый.
26: Сабз.
25: Оранжевый.
26: Наранджи.
25: Фиолетовый.
26: Джамуни.
25: Красный.
26: Сурх.
25: Белый.
26: Сафед.
25: Желтый.
26: Пила.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
18: Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко о том, что судебный исполнитель – это гражданин с большой буквы и патриот.
27: Судебный исполнитель, прежде всего, это гражданин с большой буквы. Это патриот нашей Родины, это государственный гражданский служащий, это профессионал, это человек, обязанностью которого является обеспечить неукоснительное соблюдение закона и реализовать принятое судебное решение, иные документы на практике. в практической деятельности это непростая работа, потому что всегда есть и интересы должника, есть интересы взыскателя. У каждого из участников смартфонного производства есть свои процессуальные права и обязанности. Вот обеспечить баланс, обеспечить взаимное соблюдение этих прав и обязанностей и одновременно, следуя закону, обеспечить выполнение решения. Это непростая, ответственная работа, и судебные исполнители обеспечивают реализацию этих задач.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Оршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
0: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
20: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
3: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
20: Несмотря на призывы президента рожать по трое детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере, и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
3: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
20: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
5: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
20: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от удара с беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
0: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
8: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От МПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
10: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. и с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
25: Важный сигнал.
4: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
10: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
4: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
11: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
4: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
12: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
4: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
13: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
4: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ.
2: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
10: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от удара с беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
0: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
8: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От МПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
14: Да, тон изменился просто радикально.
1: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
14: Угу.
1: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
14: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
1: Да, это разрушает образ силы.
14: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
1: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
14: Звучит жутко, да.
1: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
14: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
1: Ну да, историческая память.
14: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
1: Социальный контракт трещит по швам.
14: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
1: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
14: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
1: Силовой блок.
14: В том числе. И когда звучит фраза «Мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
1: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
14: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
1: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
14: Абсолютно шикарная аналогия.
1: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
14: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
1: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
14: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
1: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
14: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
1: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
14: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
1: А в чем еще?
14: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
1: Да, один сдавок и все.
14: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
1: Вот давай перейдем к этому. Угу. Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
14: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
1: Давай по порядку. Первый технологический, так?
14: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
1: Что?
14: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
1: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
14: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
1: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП — это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
14: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
1: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
14: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
1: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
14: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
1: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
14: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
1: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
14: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
1: Бригады территориальной обороны.
14: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
1: И у них есть мотивация, это их дом.
14: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
1: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
14: Абсолютно.
1: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
14: О, да.
1: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
14: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
1: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
14: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
1: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
14: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
1: Что ты имеешь в виду?
14: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
1: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
14: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
1: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
14: Западный фактор здесь фундаментален.
1: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы?
14: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
1: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
14: Давай.
1: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
14: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
1: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
14: Какая же?
1: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
14: Ух, это серьезная тема.
1: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
14: Это уравнение с кучей неизвестных.
1: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
14: Однозначно.
1: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
14: Пока.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о том, почему сервис КРОК – это абсолютно безопасно.
15: В мобильном телефоне с 1 июля в банковских приложениях появится возможность оплаты по КРОКу. Базовый сценарий – вы приходите в магазин, говорите, что будете оплачивать по КРОКу, генерируется на основании вашего чека QR-код. С телефоном вы сканируете этот QR-код, отображается вся информация, кто получатель платежа, какая сумма, какой магазин. Вы нажимаете «Оплатить». В зависимости от суммы, потребуется или не потребуется, например, подтверждение пин-кодом или отпечатком пальца внутри телефона, и дальше совершается этот платеж. Есть и обратная ситуация, когда вы говорите, я буду платить кроком, у себя генерируете QR-код, в магазине сканером сканируете этот QR-код, и автоматически деньги списываются с вашего счета. Это абсолютно безопасно, потому что все те, кто... у кого можно будет оплатить товары и услуги, они должны быть зарегистрированы в платежном сервисе КРОК. То есть не может быть любой человек просто так сгенерировать ссылку, ему автоматически будут, допустим, по его QR-коду приходить деньги, которые там граждане будут направлять. В любом случае, самый первый шаг, что юридическое лицо, там, индивидуальный предприниматель, он должен зарегистрироваться в системе КРОК, и тогда мы точно будем понимать, что деньги поступили именно тому, кто их должен получить за реализацию товаров и услуг. Ну и с точки зрения передачи данных, без презентации было отмечено, что все данные передаются в зашифрованном виде, они не содержат персональных данных. Соответственно, это высокий уровень безопасности, что важно, на уровне инженерном зашито, что скорость проведения платежа не должна превысить по всем параметрам одну секунду. То есть, если вдруг идет какое-то превышение, то уже сбой считается в нашей системе, и мы автоматически занимаемся наладкой. В отличие, допустим, от карточных систем, где вот эти вот люфты допущения, они, конечно, существенно выше, в том числе связанные там с введением пин-кода и проверки банков и квайеров, и банков эмитентов и прочее.
25: Важный сигнал.
20: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
16: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
20: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
17: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
20: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
19: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
20: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тиреполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только

0: порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
3: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический, складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
5: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
5: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
5: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
5: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
5: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
5: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Колоссально, это очень субъективно.
5: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
5: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.

0: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия, отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
1: То есть?
0: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
1: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
0: Невидимого.
1: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
0: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
1: Да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
0: Угу.
1: И думает, ну 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
0: Чего именно?
1: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
0: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
1: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
0: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
1: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
0: начались бы протесты.
1: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
0: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
1: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
0: Так, и что с ним не так?
1: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
0: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
1: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
0: Слушаю.
1: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
0: Ну, это налог на потребление.
1: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
0: Угу.
1: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
0: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
1: Каким образом?
0: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
1: Бесплатно? Вы серьезно?
0: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
1: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
0: Вы берете очень узкую прослойку людей?
1: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
0: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
0: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
0: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
0: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
0: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
2: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
0: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
2: Давайте посмотрим.
0: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
2: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
0: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
2: Там есть программы поддержки.
0: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
2: Это крайности американской системы.
0: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
2: Да, что с ним?
0: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
2: Он существует на конкурентном рынке?
0: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
2: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
0: Далеко не всегда они работают эффективнее.
2: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
0: Напомните.
2: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
0: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
2: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
0: И он несет за это ответственность?
2: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
0: Но это утрирование.
2: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
2: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
2: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
2: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
2: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
2: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. В Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
2: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
0: Так.
2: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ух, Маск – это отдельная история.
2: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но…
2: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
2: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
2: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
2: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
1: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
1: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
1: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
1: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: Чтобы получить больше прибыли.
1: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
1: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
0: Удушье.
2: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
1: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
0: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
1: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
0: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о перспективах работы с индонезийскими партнерами.
5: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии. Потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте. Поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
3: Важный сигнал.
6: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
7: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
6: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
8: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
6: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
9: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
6: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
10: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
6: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о перспективах работы с индонезийскими партнерами.
5: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями,
12: и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
3: 20.
13: Бис.
3: 30.
13: Тис.
3: 40.
13: Чалис.
3: 50.
13: Пачас.
3: 60.
13: Сат.
3: 70.
13: Саттар.
3: 80.
13: Асси.
3: 90.
13: Навве.
3: 100.
13: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
6: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
8: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
6: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
15: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
6: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
16: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
6: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: В поселке Городище Минской области 40-летний мужчина утонул, когда чистил бассейн. Как сообщает общество спасания на водах, во время работы он упал в бассейн. Тело мужчины без признаков жизни обнаружила и достала из воды его знакомая. Прибывшие медики констатировали смерть. Суд Калинковичского района вынес обвинительный приговор 50-летнему местному жителю за незаконную охоту на территории Национального парка Припятский. Государственное обвинение поддержала прокуратура района. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в феврале текущего года мужчина приехал в деревню Деревище и, не имея разрешения на охоту и хранение оружия, застрелил самку дикого кабана в охотничьих угодьях Национального парка. Тушу он разделал на месте и перевез домой на самодельных санях. При осмотре место происшествия правоохранители изъяли шкуру и конечности животного. Ущерб окружающей среде оценили почти в 5,5 тысяч рублей. На суде мужчина признал вину и пояснил, что двухствольное ружье ему подарил знакомый осенью прошлого года. При этом ранее, в 2022 году, он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия с оружием и браконьерство. Суд приговорил его к 1,5 годам колонии строгого режима и лишению права заниматься охотой на 5 лет. Также с него взыскан ущерб в размере почти 5,5 тысяч рублей. В Гомеле спасатели освободили собаку, застрявшую в заборе. На улице Барыкина в Гомеле помощь понадобилась собаке, которая не смогла самостоятельно выбраться после того, как застряла головой в металлическом заборе. На место прибыли сотрудники МЧС. С помощью специального инструмента они разжали конструкцию и освободили животное. Собака не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
4: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек рассказал, чему был приурочен конкурс «Мисс Следственный комитет 2026».
18: Сегодняшнее красивое торжественное мероприятие мы проводим. Оно приурочено к двум событиям. В первую очередь, это, безусловно, год белорусской женщины, объявленный главой государства. И второй момент – это 15-летие со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. За эти 1,5 десятка лет мы состоялись как самостоятельное ведомство в системе обеспечения национальной безопасности и ведомство, которое может похвастаться тем, что в числе личного состава 51% составляют девушки. Девушки высокопрофессиональные, высокомотивированные, которые порой в деле осуществления досудебного производства могут дать фору ребятам. Поэтому нынешнее мероприятие еще один способ поднять престиж нашей службы в Следственном комитете Республики Беларусь.
14: Важный сигнал.
6: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
19: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
6: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
19: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
6: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
20: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
6: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
21: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
6: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков дал оценку первым итогам белорусско-китайского форума регионов.
22: Ну, результаты сегодняшнего форума, хоть они и не сильно впечатляющие, но тем не менее целый ряд контрактов на общую сумму инвестиций около 1 миллиарда американских долларов отвечает на ваш вопрос положительно. Конечно, позволит. Более того, это прямое требование президента нашей страны, отраженное в директиве по развитию сотрудничества с Китаем. Переход от принципа «центр-центр» к региону-регион, потому что все дела делаются не в зданиях правительства, а дела делаются в регионах. И это настоятельная рекомендация, давно звучащая от товарища Си Цзиньпиня, рекомендация идти в регионы, углубляться во взаимодействии с регионами. И, соответственно, она воплощается и поддерживается, как мы видим, всеми кругами политическими и экономическими, государственными Китайской Народной Республики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
24: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
23: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
24: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
23: Ого.
24: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
23: Угу.
24: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
23: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
24: Да, динамика тут самая важная.
23: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. К Кажется, это было, ну, совсем недавно.
0: Буквально вчера, да?
23: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
0: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
23: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
0: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
23: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
23: То есть страх перед будущим.
0: Конечно.
23: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
23: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
23: Угу.
0: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
23: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
23: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
23: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
23: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
23: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников?
23: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
23: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
23: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
23: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
23: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
23: Да.
0: Да.
23: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
23: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
23: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
23: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
23: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
23: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
23: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
23: Почти три четверти.
0: Да.
24: Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
24: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
24: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
24: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
24: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
24: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
24: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
24: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
24: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
24: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
24: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
24: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
24: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
24: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
24: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
24: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
24: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
24: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
24: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
24: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
24: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
24: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
24: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
24: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
24: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
24: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
24: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
24: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
24: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
24: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
24: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
24: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
24: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
24: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
24: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
24: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
24: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
24: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
24: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
24: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
24: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, а цифра на карточке вроде бы стала больше.
24: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
24: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
24: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
24: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
24: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
24: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
24: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
24: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
24: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
24: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
24: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
24: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
9: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан.

0: нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
1: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
2: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
1: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
3: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон, просто вот.
1: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
4: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
1: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для

0: для расчета пенсии. Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
4: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
5: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
6: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
7: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
4: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
8: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
4: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
10: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
6: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусов, Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
11: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
6: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
12: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
6: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В палате представителей белорусские составляют менее 32,5%. А среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и два госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
14: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
15: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
4: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенности в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
16: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
16: девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
4: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
17: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности, вот, сколько всевозможных инфарктов, и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
4: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
18: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический, складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
20: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
19: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
21: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
19: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины и ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
21: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
19: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
0: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
19: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации. Сразу после думских выборов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупах в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
6: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
4: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
3: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
4: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
22: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
4: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
23: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
24: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыла. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
2: все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
4: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО. Поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
5: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
19: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
5: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
19: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции не писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
5: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
19: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
8: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
7: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
8: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
7: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
9: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
7: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
9: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
7: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о будущем Белоруссии и Индонезии.
16: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать, только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, Я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
10: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
12: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
10: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
10: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о будущем Белоруссии и Индонезии.
16: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать, только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
0: 20.
3: Бис.
0: 30.
3: Тис.
0: 40.
3: Чалис.
0: 50.
3: Пачас.
0: 60.
3: Сат.
0: 70.
3: Саттар.
0: 80.
3: Асси.
0: 90.
3: Навве.
0: 100.
3: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
18: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
17: Но, слушай, политика есть политика.
18: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
17: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
18: Ну, давай.
17: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
18: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
17: Метеозонды, да-да.
18: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
17: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
18: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
17: Но страдают фермеры – это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
18: Гениальный.
17: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
18: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
17: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
18: И ради чего?
17: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
18: То есть они вычисляют их позиции?
17: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
2: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
17: С военной точки зрения, да.
2: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров, еще с советских времен.
17: Естественно. Они видят все.
2: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
17: Отдали ключи. Здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
2: Платить страной.
17: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
2: Но это же...
17: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
2: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
17: Субъектность – это иллюзия в таком положении.
2: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
17: Военным хабом.
2: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
17: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
2: Именно. Они превратили живых людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
17: Это инструмент.
2: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока. А потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
17: Знаешь, эмоции — это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
2: Причем тут эмоции — это факты.
17: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
2: Да, пилоты вслепую сажают борта.
17: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
2: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
17: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
2: Но сам факт.
17: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
2: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
17: И ты начинаешь нервничать.
2: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
17: Логично.
2: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
17: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
2: Да ладно?
17: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
2: Истощать противника.
17: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
2: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
17: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
2: Но они стоят там и ждут удара.
17: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
2: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
17: Ну, давай.
2: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломус-калий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
17: Ну.
2: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
17: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
2: Да неужели?
17: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки, как это работает. Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
18: С огромным дисконтом?
17: Да, товар продается со скидкой, да, длинное логистическое плечо съедает прибыль, да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов, но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
18: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
17: Ну, наличку можно...
18: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
17: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
18: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле.

0: может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
1: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
0: Идеальный? Да ты издеваешься?
1: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
0: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
1: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
0: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
1: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
0: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
1: Какой?
0: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
1: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь

0: обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вынесли всю заначку. Беларусы в июне продали рекордное количество валюты.
4: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
3: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
5: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
3: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
6: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
3: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
7: Воду пью. Сено все.
8: А где почки?
7: Девочки, девочки, сладкие, что же? Девочки.
3: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
9: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
3: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
9: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
3: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
10: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
11: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
12: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
13: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
3: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
15: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
14: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационной специальности тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
16: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
14: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
17: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
14: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Первый вице-премьер правительства Николай Снабков о новой главе в летописи белорусско-китайских отношений.
19: Для меня особая радость находиться сегодня здесь, на древней прекрасной земле провинции Ганьсу, в золотом городе Ланчжоу. Хочу начать со слов искренней благодарности китайской стране за поддержку сегодняшнего мероприятия. Тот масштаб гостеприимства, который мы чувствуем с первой минуты пребывания в провинции Ганьсу. Мы собрались здесь, на берегах мастера Куанке, не ради протокола. Сегодня мы открываем новую главу в летописи белорусско-китайских отношений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
21: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
22: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
23: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
20: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
24: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
20: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
25: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
20: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
26: Сяха.
2: Синий.
26: Нила.
2: Коричневый.
26: Бура.
2: Зеленый.
26: Сабз.
2: Оранжевый.
26: Наранджи.
2: Фиолетовый.
26: Джамуни.
2: Красный.
26: Сурх.
2: Белый.
26: Сафед.
2: Желтый.
26: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
27: Из первых уст.
18: министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко о том, что судебный исполнитель – это гражданин с большой буквы и патриот.
0: Судебный исполнитель, прежде всего, это гражданин с большой буквы. Это патриот нашей Родины, это государственный гражданский служащий, это профессионал, это человек, обязанностью которого является обеспечить неукоснительное соблюдение закона и реализовать принятые судебное решение, иные документы на практике. В практической деятельности это непростая работа, потому что всегда есть и интересы должника, есть интересы взыскателя. У каждого из участников исполнительного производства есть свои процессуальные права и обязанности. И вот обеспечить баланс, обеспечить взаимное соблюдение этих прав и обязанностей и одновременно, следуя закону, обеспечить выполнение решения. Это непростая, ответственная работа, и судебные исполнители обеспечивают реализацию этих задач.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
20: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
1: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
20: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
4: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
20: Несмотря на призывы президента рожать по трое детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
4: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже, ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
20: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
5: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
20: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от удара с беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
1: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
8: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От МПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
3: уважаемый президент, дорогой друг. Я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
10: Невероятно, но факт.
11: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Крым Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
13: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Белоруссией заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
12: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
14: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
12: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
15: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
12: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
16: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
12: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
13: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета,
3: И непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от удара с беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
1: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
8: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От МПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
19: Да, тон изменился просто радикально.
17: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
19: Угу.
17: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
19: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
17: Да, это разрушает образ силы.
19: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
17: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
19: Звучит жутко, да.
17: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
19: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
17: Ну да, историческая память.
19: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
17: Социальный контракт трещит по швам.
19: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
17: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
19: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
17: Силовой блок.
19: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
17: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
19: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
17: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
19: Абсолютно шикарная аналогия.
17: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
19: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
17: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
19: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
17: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
19: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
17: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
19: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
17: А в чем еще?
19: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
17: Ну да, один сдавок и все.
19: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
17: Вот давай перейдем к этому.
19: Угу.
17: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
19: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
17: Давай по порядку. Первый технологический, так?
19: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
17: Что?
19: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
17: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
19: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
17: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
19: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
17: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
19: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
17: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
19: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
17: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
19: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
17: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
19: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
17: Бригады территориальной обороны.
19: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
17: И у них есть мотивация, это их дом.
19: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
17: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
19: Абсолютно.
17: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
19: О, да.
17: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
19: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
17: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
19: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
17: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
19: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
17: Что ты имеешь в виду?
19: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
17: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
19: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
17: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
19: Западный фактор здесь фундаментален.
17: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
19: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
17: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
19: Давай.
17: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
19: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
17: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
19: Какая же?
17: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
19: Ух, это серьезная тема.
17: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
19: Это уравнение с кучей неизвестных.
17: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
19: Однозначно.
17: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
19: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о том, почему сервис КРОК – это абсолютно безопасно.
21: В мобильном телефоне с 1 июля в банковских приложениях появится возможность оплаты по КРОКу. Базовый сценарий – вы приходите в магазин, говорите, что будете оплачивать по КРОКу, генерируется на основании вашего чека QR-код. С телефоном вы сканируете этот QR-код, отображается вся информация, кто получатель платежа, какая сумма, какой магазин, вы нажимаете «Оплатить», в зависимости от суммы, потребуете или не потребуете, например, подтверждение пин-кодом или отпечатком пальца внутри телефона, и дальше совершается этот платеж. Есть и обратная ситуация, когда вы говорите «Я буду платить кроком», у себя генерируете QR-код, в магазине сканером сканируете этот QR-код, и автоматически деньги списываются с вашего счета. Это абсолютно безопасно, потому что все те, кто... у кого можно будет оплатить товары и услуги, они должны быть зарегистрированы в платежном сервисе КРОК. То есть не может быть любой человек просто так сгенерировать ссылку, ему автоматически будут, допустим, по его QR-коду приходить деньги, которые там граждане будут направлять. В любом случае, самый первый шаг, что юридическое лицо, там, индивидуальный предприниматель, он должен зарегистрироваться в системе КРОК, и тогда мы точно будем понимать, что деньги поступили именно тому, кто их должен получить за реализацию товаров и услуг. Ну и с точки зрения передачи данных, в презентации было отмечено, что все данные передаются в зашифрованном виде, они не содержат персональных данных. Соответственно, это высокий уровень безопасности, что важно, на уровне инженерном зашито, что скорость проведения платежа не должна превысить по всем параметрам 1 секунду. То есть, если вдруг идет какое-то превышение, то уже сбой считается в нашей системе, и мы автоматически занимаемся наладкой. В отличие, допустим, от карточных систем, где вот эти вот люфты допущения, они, конечно, существенно выше, в том числе связаны там с введением пин-кода и проверки банков и квайеров, и банков эмитентов и прочее.
2: Важный сигнал.
20: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
22: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
20: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
23: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
20: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
4: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
20: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
5: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
11: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, страдают все примерно одинаково.

0: пение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
3: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
5: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
5: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
5: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
5: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
5: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
5: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Колоссально, это очень субъективно.
5: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
5: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
4: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
5: То есть?
4: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
5: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
4: Невидимого.
5: Возьмем 35% взносов

0: Фонд социальной защиты населения, наш знаменитый ФСЗН.
1: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
0: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
1: Угу.
0: И думает, ну 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
1: Чего именно?
0: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
1: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
0: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
1: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
0: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
1: начались бы протесты.
0: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
1: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
0: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
1: Так, и что с ним не так?
0: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
1: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
0: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
1: Слушаю.
0: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
1: Ну, это налог на потребление.
0: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
1: Угу.
0: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
1: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
0: Каким образом?
1: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
0: Бесплатно? Вы серьезно?
1: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
0: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
1: Вы берете очень узкую прослойку людей?
0: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
1: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
1: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
1: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
1: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
1: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
0: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
1: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
0: Давайте посмотрим.
1: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
0: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
1: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
0: Там есть программы поддержки.
1: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
0: Это крайности американской системы.
1: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
0: Да, что с ним?
1: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
0: Он существует на конкурентном рынке?
1: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
0: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
1: Далеко не всегда они работают эффективнее.
0: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
1: Напомните.
0: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
1: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
0: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
1: И он несет за это ответственность?
0: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
1: Но это утрирование.
0: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
1: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
0: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
1: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
0: Яма – это самый наглядный пример.
1: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
0: Частные университеты, гранты.
1: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
0: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
1: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
0: Вы недооцениваете венчурный капитал.
1: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
0: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
1: Так.
0: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
1: Ух, Маск – это отдельная история.
0: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
1: Да, но…
0: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
1: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
0: А разве это не так?
1: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
0: Они сильно оптимизировали технологии.
1: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
0: Хорошо, исторически – да.
1: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
0: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
1: Да, мы на Земле.
0: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
1: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
0: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
1: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
0: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
1: Чтобы получить больше прибыли.
0: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
1: Это незаконно.
0: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
1: Удушье.
2: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
0: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
1: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителя или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
0: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
1: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о перспективах работы с индонезийскими партнерами.
5: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
3: Важный сигнал.
6: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
7: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
6: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
8: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
6: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
9: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
6: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
10: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой – они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
6: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о перспективах работы с индонезийскими партнерами.
5: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
3: 20.
12: Бис.
3: 30.
12: Тис.
3: 40.
12: Чалис.
3: 50.
12: Пачас.
3: 60.
12: Сат.
3: 70.
12: Саттар.
3: 80.
12: Аси.
3: 90.
12: Навэ.
3: 100.
12: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
6: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
8: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
6: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
14: Я сегодня в банке была два раза, всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
6: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
15: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
6: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В поселке Городище Минской области 40-летний мужчина утонул, когда чистил бассейн. Как сообщает общество спасания на водах, во время работы он упал в бассейн. Тело мужчины без признаков жизни обнаружила и достала из воды его знакомая. Прибывшие медики констатировали смерть. Суд Калинковичского района вынес обвинительный приговор 50-летнему местному жителю за незаконную охоту на территории Национального парка Припятский. Государственное обвинение поддержала прокуратура района. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в феврале текущего года мужчина приехал в деревню Деревище и, не имея разрешения на охоту и хранение оружия, застрелил самку дикого кабана в охотничьих угодьях Национального парка. Тушу он разделал на месте и перевез домой на самодельных санях. При осмотре место происшествия правоохранители изъяли шкуру и конечности животного. Ущерб окружающей среде оценили почти в 5 500 рублей. На суде мужчина признал вину и пояснил, что двуствольное ружье ему подарил знакомый осенью прошлого года. При этом ранее, в 2022 году, он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия с оружием и браконьерство. Суд приговорил его к 1,5 годам колонии строгого режима и лишению права заниматься охотой на 5 лет. Также с него взыскан ущерб в размере почти 5 500 рублей. В Гомеле спасатели освободили собаку, застрявшую в заборе. На улице Барыкина в Гомеле помощь понадобилась собаке, которая не смогла самостоятельно выбраться после того, как застряла головой в металлическом заборе. На место прибыли сотрудники МЧС. С помощью специального инструмента они разжали конструкцию и освободили животное. Собака не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
4: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек рассказал, чему был приурочен конкурс «Мисс Следственный комитет 2026».
17: Сегодняшнее красивое торжественное мероприятие мы проводим. Оно приурочено к двум событиям. В первую очередь, это, безусловно, год белорусской женщины, объявленный главой государства. И второй момент – это 15-летие со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. За эти 1,5 десятка лет мы состоялись как самостоятельное ведомство в системе обеспечения национальной безопасности и ведомство, которое может похвастаться тем, что в числе личного состава 51% составляют девушки. Девушки высокопрофессиональные, высокомотивированные, которые порой в деле осуществления досудебного производства могут дать фору ребятам. Поэтому нынешнее мероприятие – еще один способ поднять престиж нашей службы в Следственном комитете Республики Беларусь.
13: Важный сигнал.
6: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
18: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
6: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
18: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
6: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
19: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
6: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
19: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
6: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков дал оценку первым итогам белорусско-китайского форума регионов.
20: Ну, результаты сегодняшнего форума, хоть они и не сильно впечатляющие, но тем не менее целый ряд контрактов на общую сумму инвестиций около 1 миллиарда американских долларов отвечает на ваш вопрос положительно. Конечно, позволит. Более того, это прямое требование президента нашей страны, отраженное в директиве по развитию сотрудничества с Китаем. Переход от принципа «центр-центр» к региону-регион, потому что все дела делаются не в зданиях правительства, а дела делаются в регионах. И это настоятельная рекомендация, давно звучащая от товарища Си Цзиньпиня, рекомендация идти в регионы, углубляться во взаимодействии с регионами. И, соответственно, она воплощается и поддерживается, как мы видим, всеми кругами политическими и экономическими, государственными Китайской Народной Республики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
22: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
21: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
22: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
21: Ого.
22: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
21: Угу.
22: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
21: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
22: Да, динамика тут самая важная.
21: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
22: Буквально вчера, да?
21: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
22: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
21: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
22: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
21: И довольно дорогой проект, надо сказать.
22: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
21: То есть страх перед будущим.
22: Конечно.
21: К тому же сам возраст материнства сильно сместился.
0: Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
22: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
22: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
22: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
22: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
22: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
22: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
22: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
22: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
22: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
22: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
22: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
22: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
22: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
22: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
22: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
22: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
22: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
22: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
22: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
22: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
22: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
22: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
22: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
22: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
22: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
22: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
22: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
22: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
21: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
22: Деньгами залить?
21: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
22: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
21: В смысле?
22: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
21: Ни профессионального оборудования для работы.
22: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
21: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
22: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
21: То есть это работает как антиреклама.
22: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
21: Угу.
22: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
21: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
22: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
21: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
22: А купить на нее в магазине можно меньше.
21: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
22: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
21: А, точно.
22: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
21: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
22: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
21: Возможность зарабатывать.
22: Да.
21: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
22: Угу.
21: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
22: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
21: Это пугает людей?
22: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
21: Да, согласна.
22: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
21: Они реагируют на стимулы.
22: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
21: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
22: К сожалению.
21: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
22: Да, математика против них.
21: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
22: Угу.
21: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
22: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
21: Какой?
22: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
21: Да уж.
22: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
21: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
22: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
21: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
9: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
23: Речь идет

0: области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
1: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
2: Очередь – это просто... Это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
3: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем? Что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
0: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления

0: не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
6: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
7: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
8: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
5: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
9: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
5: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
10: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная, Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
12: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
11: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
13: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
11: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
14: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
11: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
16: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
17: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
5: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
18: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
5: Несмотря на призывы президента рожать по трое детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белоруски сейчас вообще не хотят рожать.
18: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
5: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
19: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности, вот, сколько всевозможных инфарктов, и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
5: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
20: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
22: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
21: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
23: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
21: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины и ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
23: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
21: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
0: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
21: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации. Сразу после думских выборов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупках в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
7: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
5: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
1: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
5: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
2: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
5: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
3: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
24: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. И не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
25: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
5: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
6: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
21: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции. Однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза. Хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
6: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
21: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции не писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
6: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
21: Таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
9: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
10: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
8: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
10: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
8: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о будущем Беларуси и Индонезии.
11: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать, только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
12: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
14: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
12: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
16: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
12: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
17: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
18: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
19: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о будущем Белоруссии и Индонезии.
11: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились. Поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навве.
0: 100.
1: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
22: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
7: Но, слушай, политика есть политика.
22: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
7: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
22: Ну, давай.
7: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
22: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
7: Метеозонды, да-да.
22: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
7: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
22: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
7: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
22: Гениальный.
7: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
22: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
7: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
22: И ради чего?
7: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
22: То есть они вычисляют их позиции?
7: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
22: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
7: С военной точки зрения, да.
22: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
7: Естественно. Они видят все.
22: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
7: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
22: Платить страной.
7: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
22: Но это же...
7: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
22: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
7: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
22: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
7: Военным хабом.
22: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
7: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
22: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
7: Это инструмент.
22: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
7: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
22: Причем тут эмоции – это факты.
7: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
22: Да, пилоты вслепую сажают борта.
7: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
22: Но это же чистой воды стратегия ресурсного истощения соседей.
7: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
22: сам факт.
7: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
22: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
7: И ты начинаешь нервничать.
22: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
7: Логично.
22: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
7: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
22: Да ладно?
7: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
22: Истощать противника.
7: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
22: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
7: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
22: Но они стоят там и ждут удара.
7: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
22: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
7: Ну, давай.
22: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
7: Ну.
22: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
7: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
22: Да неужели?
7: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
22: С огромным дисконтом.
7: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
22: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
7: Ну, наличку можно...
22: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
7: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
22: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
7: Что, заборы с двух сторон?
22: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
7: Транзит умер, да.
22: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистики.

0: кажется, это благо.
1: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
0: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
1: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
0: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
1: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
0: Какой?
1: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
0: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вынесли всю заначку. Беларусы в июне продали рекордное количество валюты.
2: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
1: Такую статистику опубликовал Национальный банк, а вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
3: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
4: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
1: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Настоящее пыточное. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
5: Воду пьют. Сено все.
6: А где котики?
5: Девочки, девочки, сладкие, что вы? Девочки.
1: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
7: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
1: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
7: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. не могут почистить загон.
1: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
6: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
8: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
9: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
10: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
1: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
12: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
11: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационной специальности тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
13: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
11: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
14: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
11: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков о новой главе в летописи белорусско-китайских отношений.
16: Для меня особая радость находиться сегодня здесь, на древней прекрасной земле провинции Ганьсу, в золотом городе Ланчжоу. Хочу начать со слов искренней благодарности китайской стране за поддержку сегодняшнего мероприятия. Тот масштаб гостеприимства, который мы чувствуем с первой минуты пребывания в провинции Ганьсу. Мы собрались здесь, на берегах матери Хуанхэ, не ради протокола. Сегодня мы открываем новую главу в летописи белорусско-китайских отношений.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
19: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
20: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
17: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
21: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
17: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
22: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
17: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
23: Синий.
24: Нила.
23: Коричневый.
24: Бура.
23: Зеленый.
24: Сабз.
23: Оранжевый.
24: Наранджи.
23: Фиолетовый.
24: Джамуни.
23: Красный.
24: Сурх.
23: Белый.
24: Сафед.
23: Желтый.
24: Пила.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
15: Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко о том, что судебный исполнитель – это гражданин с большой буквы и патриот.
2: Судебный исполнитель, прежде всего, это гражданин с большой буквы. Это патриот нашей Родины, это государственный гражданский служащий, это профессионал, это человек, обязанностью которого является обеспечить неукоснительное соблюдение закона и реализовать принятое судебное решение, иные документы на практике. В практической деятельности это непростая работа, потому что всегда есть и интересы должника, есть интересы взыскателя. У каждого из участников исполнительного производства есть свои процессуальные права и обязанности. И вот обеспечить баланс, обеспечить взаимное соблюдение этих прав и обязанностей и одновременно, следуя закону, обеспечить выполнение решения. Это непростая, ответственная работа, и судебные исполнители обеспечивают реализацию этих задач.
0: Регионов на радиосигнал.
17: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
17: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
3: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
17: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенности в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
4: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
17: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
4: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
17: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
5: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
17: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
11: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
11: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от удара с беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
14: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
11: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
8: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
11: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
3: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
11: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
14: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
11: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От МПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
9: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
0: Невероятно, но факт.
1: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью. Но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
12: Нынешние взаимоотношения между Мьянмой и Беларусью заключаются в том,
4: как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я